на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: 7 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срок сдачи крытого ледового катка на улице Красноармейской может сдвинуться. К середине мая готовность объекта всего 17%. Об этом стало известно на выездном совещании с участием чиновников мэрии и представителей подрядной организации. Вины строителей в этом нет, признает в мэрии Нижнего Тагила. Подкачали ресурсники, которые долго согласовывали перенос сетей, проходящих прямо под будущим катком. Пока настрой у подрядчика оптимистичный, самые трудные затратные этапы стройки уже позади, остается ждать оплаты. Так, на 90% готов фундамент, установлены почти все металлические колонны, завершается монтаж металлоконструкции в административно-бытовом комплексе. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовое обследование. В их обновление вложили 40 миллионов рублей, на работы у подрядчика ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрылось трещинами, протекала кровля. Подрядчик приступил к капремонту

0: марте прошлого года и обнаружил дефекты, которые не заметили при проектировании. Теперь на площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. В Свердловской области с 22 мая вступают в силу изменения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Речь идет о случаях, когда семье отказали из-за превышения дохода не более чем на 10%. Повторно подавать заявление жителям региона не потребуется, все будет сделано автоматически. Треть россиян делают онлайн-покупки несколько раз в неделю, выяснили аналитики Озон. При этом женщины намного активнее на маркетплейсах. 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю, против 29% среди мужчин. 33% совершают заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю. Около 10% делают это ежедневно. 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц. Остальные покупают намного реже или не пользуются маркетплейсами. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер северный до 5 метров в секунду, атмосферное давление немного повышено.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Доброе утро.
2: Доброе-доброе утро всем, друзья. Просыпаемся.
3: 7-12-12. Ах ты, уловили этот моментик, мгновение. 7-12-12. Уже больше. Александр Данилов и
2: Алексей Подольский. Да.
3: Здесь просыпаемся вместе со всем городом.
2: Сегодня уже не так жарко, как...
3: Прозвучало как-то, да.
2: Ну нет, хорошо, хорошо прозвучало. Сегодня уже не так жарко будет в течение дня, как вчера. Все-таки пощадит нас немножко температура.
3: Уже чувствуется, чувствуется.
2: Вечером дождь был небольшой, ну так, грибной больше.
3: Слушай, вчера смотрю погоду, весь день синоптики говорят, так, вечером будет дождь. Ну, в смысле, вчера должен был быть дождь, и утром сегодня тоже дождь. Ты знаешь, где-то уже к часикам в 6-7 прогноз поменялся. Уже говорят, никакого дождя не будет. Ничего не будет. Вот, у них там тоже все быстро меняется.
2: Да, постоянные изменения происходят. Вообще, как они...
3: Я вчера немножечко попал под дождик, немножечко он меня пооблил. Вечером все-таки покапало, на всяком случае, в центре города. Но я думаю, что классно, это все... парилку сбавил маленько.
2: Да. Ну вот как раз таки я тоже вчера в центре был, и сначала мошки покусали, потом дождь этот полил. Ну, весь спектр эмоций успел я ощутить.
3: Ой, да. Столько спектра эмоций, что даже дома особо делать нечего, кино смотреть неохота. Я почему кино тут говорю? Да. А если на улице плохая погода, то мы что делаем? Мы обычно включаем телевизор, смотрим различные фильмы. А сегодня вот мы решили повспоминать фильмы разные, в которых звездами являются домашние животные. Ну, различные животные, но больше все-таки, наверное, домашние. Подробнее об этом поговорим чуть попозже, пока уходим на музыку. Софи энд зе Гейнс и Филатов и Кэрос после рекламной паузы впереди.
0: Доброе утро! Вставай вместе с Экор-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
7: Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил», Свердловское шоссе, 43.
8: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Неоферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.cc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Музыка включена, звук идет.
1: Да, и становится весело, становится динамично.
0: Актеры проснулись. Эти, как они, клоуны тоже никуда не уезжали. Это мы все про себя.
1: Наша жизнь кино, а мы актеры, мы игроки.
0: Не совсем так Уильям Шекспир говорил, вся жизнь театр.
1: Да.
0: А люди в нем актеры. И мы играем каждый свою роль. Ну и что-то там еще в этом роли, в этом роде. Но кино, что самое главное искусство из всех главных искусств для нас является кино, как говорил Владимир Ильич Ленин. Ну там еще, конечно, продолжение этой фразы, как всегда все переврали. Поэтому мы сегодня что-то решили вспоминать кино. Ну а что, лето, ностальгия немножечко. Вот мы утром едем, смотрим, люди собаки выгуливают. И такие, слушай, а вот эта собака, я помню, в мультике каком-то была.
1: А ты, кстати, Саша, выгуливаешь собаку? Я, насколько знаю, что у тебя есть домашний питомец.
0: Ты что, прикалываешься, что ли? Конечно, выгуливаю. В смысле, это непонятно еще, кто кого выгуливает. Кто кого еще на улицу гонит и говорит, что пора гулять, пора, я хочу, я могу, я пойду, я буду. Вот. В нашей группе во ВКонтакте уже есть пост соответствующий, это Карадио, и он просто, это просто само умиление. Господи, Полина, я даже знаю, кто его делал, наша прекрасная Полина. А почему? Потому что в левом верхнем углу, если вы зайдете к нам в группу во ВКонтакте, увидите постер с мультфильма. Не буду говорить какого, но там прекрасные две собачки нарисованы. И одна из этих собачек есть у Полины Бажовой. Нашей прекрасной. Да.
1: А, я, кстати, я же видел.
0: Догадайся с трех раз. Вот. Ну и там еще разные интересные. Вот. Хатико, конечно же, или Хатико, или Хатика. Самый, наверное, душераздирающий, самый
1: красивый фильм. Да, я вот это единственный фильм, который я, наверное, никогда не посмотрю, потому что я знаю, что он очень грустный и просто не хочу даже испытывать себя на прочность.
0: Зря, Алексей. Кстати, я бы тебе еще тогда порекомендовал попробовать сравнить «Белый бим» «Черное ухо».
1: О, вот это я смотрел на уроках русского языка и литературе в школе.
0: Ну что, честно, ёкнуло?
1: Конечно, безумно.
0: Ну вот. И тут тоже такого же уровня напряжения, где еще больше, еще непонятно. Ладно, давай наших слушателей пока не будем расстраивать. Но о фильмах задумаемся, поговорим еще чуть попозже.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
2: Доступен у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРадар, ООО «Автостат». Реклама ООО «Тагилавто».
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 0. Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!
5: Вперед в будущее, как говорится, да, назад в будущее, вперед в прошлое. Движемся вперед, и мы вспоминаем все эти мультики. Мультики, кино,
6: да, в которых, но необычные, да.
5: В которых, да, участвовали наши питомцы. Ну как питомцы, чьи-то, возможно, потом в будущем питомцы. Если вы посмотрели какой-то фильм, мультфильм, вам понравился, зацепило вот эта вот порода, вот, там какой-то персонаж, и вы потом решили купить эту

0: ну, приобрести, завести этого персонажа, животного, то пишите нам в соответствующую группу во ВКонтакте. Да, будет интересно вашу историю рассказать.
1: Кстати, на картинках у нас изображены преимущественно собаки, но я больше такой кошатник, и когда выходил мультфильм «Гарфилд», я очень сильно захотел себе кота, и так случилось, что он у меня появился, я назвал его Гарфилд, но через какое-то время мы ему дали имя Вася, и так его и звали, его Вася.
0: Вот так вот, да, Гарфилд, серьезный тип, рос Гарфилд, бах, Вася, что это такое, ну он тебе такой же, такой пухлячочек?
1: Но он у нас убежал, когда ему 3 года было, поэтому
0: я сейчас... А потому что не надо Вася называть.
1: Вася не убегает обычно, надо. Гарфилд долго был, не задерживается.
0: Гарфилд был бы у вас из долгого сидел, да. Помнишь тоже кота, которого Хазанов озвучивал этого.
1: Матроскин?
0: Нет. Хазанов озвучивал этого птицу-то кто-то. Пролетаю я как-то напоминаю. Нам Таити.
1: А, я понял, вот этого попугая, да?
0: Да, попугая Кешу. А этот-то котяра такой выходит довольно, да, бэймы на ваших. Нас и здесь неплохо кормят. Это просто шедеврально, конечно. Ну, кот Матроскин, да. Кот Матроскин, ну там целая плеяда, да?
1: Там Олег Табаков его озвучил, да, я перепутал.
0: Да, приключения Простоквашино. Ну, только корову, наверное, не хотелось бы. Нет?
1: А почему? Ну, в хозяйстве пригодится молоко.
0: В хозяйстве пригодится, да. Ладно, ладно. Ну, конечно же, фильмы в основном преимущественно тут у нас про собак. Значит, вспомните Бетховена. Представляешь, Бетховену уже 34 года, как фильм вышел. Ты смотрел вообще?
1: Я в детстве его, наверное, смотрел, что-то я припоминаю, но...
0: Ему старше, он старше тебя. Так... Ты еще не родился, когда он вышел, да. А, слушай, прикольно, да, помнишь эти вайбы этих американских комедий, они все такие яркие, какие-то вот... И мне знаешь, что интересно, там всегда жарко у них, они в кофтах ходят, в кофтах и пиджаках. Как это так
1: ну, получается? Ну, видимо, они уже привыкли к этой погоде, и для них это холодно. Если у них там минус 10, да ты что, они там с ума сойдут?
0: Не то, что у нас, да, 20 градусов, футболочки одеваем. Ладно, Юлия Зиверт, бери, беги сейчас. Так, ну и еще песенку послушаем, и после рекламной паузы расскажем погоду. Какую погоду? Ну как, погода от звезд, гороскоп называется. Пора кофе пить.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной.
4: Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
5: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
6: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
7: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда

0: Гороскоп на Экорадио.
1: Так, время немножко заглянуть в будущее. Вот говорит, звезды говорят, что среда будет не самой шумной, не самой, но очень показательной. Многое станет понятно через детали.
2: Мне кажется, это самое главное. И давайте скорее уже озвучим. Овны, наблюдайте больше, чем говорите. Сегодня вам лучше не торопиться с действиями. Сначала соберите информацию.
1: Тельцы, уделите внимание стабильности и порядку. День подойдет для финансовых и бытовых вопросов. Все практичное даст хороший результат.
2: Близнецы, момент настоящей свободы настанет скоро. Подумайте, как отдохнуть душой и телом. Сегодня возможны неожиданные разговоры или новости, которые заставят задуматься.
1: Раки, прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Среда может оказаться эмоционально глубже, чем вы ожидали.
2: Львы, сохраняйте достоинство даже в спорных ситуациях. Сегодня не стоит бороться за лидерство любой ценой. Иногда лучше отпустить и посмотреть со стороны.
1: Девы, сегодня перепроверяйте важные детали. Это убережет вас от проблем. День отлично подходит для анализа, проверки и исправления ошибок.
2: Весы, говорите честно и без намеков. Сегодня может появиться необходимость прояснить отношения или договоренности.
1: Скорпионы, доверяйте своим ощущениям, они будут точными. Среда поможет увидеть скрытые мотивы окружающих, интуиция будет особенно сильной.
2: Стрельцы, найдите способ сменить обстановку хотя бы ненадолго. Сегодня вам может стать тесно в привычных рамках, захочется новых впечатлений.
1: Козероги, двигайтесь спокойно и последовательно. День потребует терпения и внимательности, не все быстро получится.
2: Водолеи, записывайте мысли, среди них будет важное. Сегодня могут прийти необычные идеи или неожиданные решения старой проблемы.
1: Рыбы, не перегружайте себя чужими эмоциями. Среда подойдет для спокойной работы и внутреннего восстановления. Ну что же,
2: восстановимся. Музыка просто такая человая.
1: Heavy, Pharrell Williams.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
3: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. От 2 219 990 рублей у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагилавто», ИН-66-060-34-217. Не оферта. Указана цена BLG X50 плюс в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция до конца мая текущего года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1803.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорог.

0: дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжат замену ветхих теплосетей вагонки. За лето предстоит обновить трубы общей протяженностью 2,2 километра на трех участках. Ремонты пройдут благодаря субсидии из областного бюджета, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии. Ремонтировать теплотрассы будут в трех частях района: на проспекте Дзержинского, улица Калинина, Бажова и Свердлова, а также на участке улиц Молодежная, Балакина. За последние 5 лет здесь случилось почти 60 аварий с утечками. Во время обследования специалисты обнаружили на трубах многочисленные вмятины, трещины, отслоения, местами была нарушена изоляция. В Тбилиси завершился чемпионат Европы по самбо. Среди мужчин и женщин за награды турнира боролись более 300 спортсменов со всего континента. Успешно выступили на соревнованиях и представители Свердловской области. Наши земляки завоевали 6 медалей. Али Куржиев, Сергей Кузнецов и Рамет Гукев стали бронзовыми призерами. У Альбины Челомбитько серебро, а Дарья Ричкалова и Яна Джумаева выиграли золото. В фойе администрации Ленинского района открылась выставка художницы Натальи Рудой «Ленинский район. Палитра впечатлений», посвященная его 90-летию. В экспозиции представлено 13 картин. Это далеко не все полотна Натальи. Часть сейчас украшает стены обновленного зала заседаний городской думы. На картинах знакомые и любимые всеми виды Нижнего Тагила. Листья, гора, храм Александра Невского, Тагильский пруд, завод имени Куйбышева, цветущие парки и скверы. Сразу несколько регионов Европейской России зафиксировали небывалую жару. Суд

0: Месячные температурные рекорды были побиты во множестве областей, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Старт аномальному потеплению дала антициклональная погода. Ясное небо и малая облачность в сочетании с теплыми воздушными потоками с юга создали идеальные условия для стремительного роста температуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТ.

По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале у нас сегодня солнечно, утром небольшие облака, осадков не ожидается, северный ветер умеренный, температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19.

0: вот так вот. Спишь по себе спокойно, а у тебя в голове танцпол. И не выспишься после этого.
1: Да.
0: Анна Немченко, только что, Эко-радио. Доброе утро, это утреннее шоу. Всем просыпаемся вместе, ну, все в 08.08 время, кстати. И можно загадать желание.
1: Да, и еще два Алекса, Александр Данилов, Алексей Подольский с вами. Тоже можно что-нибудь загадать.
0: Такие вот утренние глупенькие каламбурчики. Мы тут немножечко шутим, веселимся.
1: Да.
0: Слушайте, два скуфа собрались. Вспоминаем старые фильмы. Мы сегодня вспоминаем детские и не очень. 101 далматинец, мультфильм, после которого многим из нас захотелось купить далматинца. Я знаю, что кто-то это сделал. У меня во дворе гуляют.
1: Знакомые есть, да, такие?
0: Гуляют во дворе далматинцы, они выглядят прекрасно, да.
1: Они же такие большие еще, да?
0: Большие.
1: Аристократичные.
0: Красивые, большие, аристократичные собаки, да. Кстати, этот мультфильм «101 далматинец» 61 года, классика Диснея, и этот проект, который спас студию от банкротства в свое время. Да, и этот кадры... Каждый кадр с пятнистыми героями рисовался вручную в то время.
1: Ну да, кстати, раньше мультфильмы были прям рисованы и долго. Это сейчас искусственный интеллект что-то там создает и остальное, но это не так интересно, вот, как нежели ранняя рисовка.
0: Да, ну хотя Дисней тоже в тот момент применил к этому фильму к этому мультфильму применил технологию, которая только начиналась, ксерокопию. Чтобы вот эти все пятна не прорисовывать, рисовались только головы актеров. Все остальное тело ксерокопировали, ну, чтобы просто люди не сошли с ума, потому что...
1: Ну да, да, 101 далматинец все-таки.
0: Подсчитано, что в мультфильме ровно 6 469 тысяч 952 пятна.
1: Ой-ой-ой.
0: Представляешь, это все вручную расписывалось?
1: Не пожелал бы такого никому.
0: Вот-вот-вот. Что самое еще интересное, там еще и камео. Это сейчас модно камео ставить всякие фильмы, да? А уже тогда Дисней этим промышляли. Если приглядеться, то в сцене «Вечного лая» можно было заметить, среди зрителей на улице сидят герои другого диснеевского мультфильма. Это Бродяга и несколько персонажей из мультфильма «Леди и Бродяга», который, кстати, любимый, наверное, мультфильм нашей прекрасной соведущей Полины Бажовой, потому что у нее такая же порода собаки.
1: Да.
0: Ладно, давайте это самое. Так, у нас еще Бетховен на подходе. О Бетховене поговорим в следующем выходе. Сейчас пока послушаем новинку от моей Мишель «На малиновой луне». Очень такая интересная.
1: Малина захотелось.

0: наш ВКонтакте фотографию своего чудо-животного. Александр Борисов, ну тут далеко не Бетховен, конечно, но грозный. Ох, Сэмик, видно, грозный, шуму-то может навести. Присылайте вы тоже фотографии своих домашних животных и делитесь, если вам понравилось какое-то кино, и оно вдохновило вас на то, чтобы завести питомца. Будет классно. Поехали дальше.
1: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Вот это номер.
1: Да, ни дня без подарка. Так, уважаемые автомобилисты, сейчас сделайте погромче свой радиоприемник, потому что мы запускаем генератор случайных чисел. Вот такой вот у нас деревянненький. И...
2: Стоп!
1: И есть контакт. Сегодня счастливый номер 855. Любая комбинация этих цифр, а их не очень много, 585 или 558, ваш выигрыш в ЭК-радио. 416666, номер телефона, куда нужно звонить.
2: Насколько помню, вчера тоже восьмерка фигурировала, и сегодня ты говорил про удачное число 8, когда было у нас 8 утра, когда мы только...
1: 688 вчера было.
2: Да, вот я и говорю, что-то так, нас с этим числом связывает.
1: Ну что же, да, восьмерка, знак бесконечности, это два солнца, почему бы нет, весна, лето. Два солнца. Все теплее и теплее. Итак, 855, 585 или 558. Если эти цифры есть в госномере вашего автомобиля, вот в этих комбинациях, то набирайте телефон в Нижнем Тагиле 834-35-41-66-66. Телефон прямого эфира и забирайте подарок.
2: Как ты раньше говорил, даже если... Ага, ну, у нас... Даже если у вашей кошки, собаки есть... А сегодня это весьма актуально.
1: Ну да, да, да, совершенно верно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, какой у вас прекрасный голос. Мне бы даже вас сравнил с какой-то кошечкой.
3: Спасибо.
1: Как вас зовут, прекрасная?
3: Меня зовут Евгения.
1: Евгения, прекрасная Евгения. Евгения, если бы вы сравнивали себя с животным, прекрасным животным из какого-нибудь мультфильма, фильма, вы бы себя с кем сравнили, вот, чтобы там слушатели представили вас?
3: Мышка Джерри.
1: Мышка Джерри?
2: Которая постоянно кота провоцирует и убегает.
3: Да.
1: Ну, рискнем предположить, что кот — это ваш молодой человек, муж. Нет, надеюсь? Ладно, ладно, оставим это за скобками. Каждый подумает в меру своей испорченности. Так, какие у вас цифры автомобиля?
3: 585.
1: 585. Ну все, попадание точно в цель. Какая красивая комбинация. Уважаемая Евгения, мышка Джерри, можете открыть окошки, посигналить и сказать: я победила на ЭК-радио. Сегодня среда, ура. Лучший день в неделе.
3: Я победила на ЭК-радио. Сегодня среда, лучший день недели.
1: Ура! Да-да-да-да, эти бурные несмолкающие. Эти бурные несмолкающие аплодисменты и под испанские танцы мы движемся дальше. Евгения, вы молодец, вы классная, вы прекрасная. Кота только не бежать очень сильно, хорошо?
3: Хорошо.
1: Давайте все расскажем за эфиром, как забрать подарок. Ну а всех автомобилистов ждем в это же время завтра здесь, на танцполе.
0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Иордан, Мауна. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас на повесточке мультфильмы, фильмы с домашними животными. Те именно произведения, которые вдохновили нас на то, чтобы завести какого-нибудь питомца, быть лучше, быть, я не знаю,
1: быть добрее. Да.
0: Быть
1: вот добрее, прям вдвоем сказали одновременно. Потому что действительно домашнее животное, оно успокаивает, дает спокойствие души и тела.
0: И все такое, да. Ну вот мы сейчас и посмотрим, кто на каких фильмах рос, кто на каких мультфильмах рос. Предлагаю вспомнить классическое произведение Уолта Диснея «Леди и бродяга», 1955 год. Вот, мультфильм стал первопроходцем в широкоэкранном формате и запомнился благодаря культовой сцене. Какой?
1: Где они вдвоем поедают что-то, ну, макаронину, я не помню или что, но я вот просто помню вот эту ассоциацию, что как леди и бородяга, они вдвоем что-то едят и в конце целуются.
0: Вот она магия кино, да, ты вот не помнишь, что там именно, да, спагетти они поедают, да, леди и бродяга, это пес, который... Как это вот? Хулиган уличный, да, уличный хулиган, такой весь растрепанный, грязный, подчёрпанный. И леди это прекрасная, красивая, элегантная. Ну, просто сразу видно аристократка. Собака-аристократ. Просто...
1: И вот они встречаются там, вместе.
0: Да, там... И все. Кстати, если вы немножко накосячили... И забыли, допустим, про день рождения жены там, или еще что-то в этом роде, то можете снять подобный мультфильм. Потому что именно личные извинения Уолта Диснея послужили поводом для того, чтобы вот это сделать. Уолт Дисней когда-то забыл о годовщине свидания со своей женой Лилиан, и чтобы загладить вину, он преподнес ей щенка. Щенка преподнес, и уже потом... Это было как бы сценарием для фильма, потому что «Леди Бродяга» там щенка приносят в шляпной коробке на Рождество. О. И все понеслось.
1: Но после такого подарка тяжело не растаять вообще и таить даже какие-либо обиды.
0: Ну да, да. Кстати, первоначально планировалась более мрачная концовка этого мультфильма, но... После того, как Бэмби был до этого выпущен, и там все расплакались, тут решили, ну, как бы, немножко сгладить. Ну, и, наверное, хорошо, потому что ранний Дисней все-таки, конечно, ну, душераздирающий, да?
1: Да.
0: Ну, хотя бы за это мы его и помним.
1: Да, потому что сейчас постоянно эти хэппи-энды, все хорошо.
0: Да не говори вообще, надоедь.
1: Пускай покажут настоящую жизнь.
0: Ты прямо слезу, прямо скупая мужская слеза была. Ладно, уходим на рекламу, далее еще песня и гороскоп на сегодня.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Ребята.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
0: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Экорадио.
1: Да, время традиционного гороскопа. Среда будет не самая шумная, но очень показательная. Сегодня многое можно будет понять через детали, случайные фразы и поведение окружающих. Поэтому сейчас расскажем, что там поподробнее. Сделали немножечко сегодня реверанс. Традиционную музыку на фоне мы поменяли. Ну а что? Среда, середина недели, пора что-то изменять.
2: Овны.
1: И на что-то смотреть новое. Да, поехали.
2: Овны, наблюдайте больше, чем говорите. Сегодня вам лучше торопиться с действиями. Сначала соберите информацию, а потом уже действуйте.
1: Так, ну я, конечно, так речитатив зачитывать не смогу, наверное, как Алексей. Ну, просто расскажу, что тельцы. Уделяйте сегодня внимание стабильности и порядку. День подойдет для финансовых и бытовых вопросов. Все практичное даст хороший результат.
2: Близнецы, момент настоящей свободы настанет скоро. Подумайте, как отдохнуть душой и телом. А если будут какие-то неожиданные разговоры или новости, они обязательно заставят вас задуматься о хорошем.
1: Раки, прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Среда может оказаться эмоционально глубже, чем вы ожидали.
2: Львы, сохраняйте достоинство даже в спорных ситуациях. Сегодня не стоит бороться за лидерство любой ценой. Иногда лучше отступить и посмотреть со стороны.
1: Девы, перепроверьте важные детали. Это убережет вас от проблем. День отлично подходит для анализа, проверки и исправления ошибок.
2: Весы, говорите честно и без намеков. Сегодня может появиться необходимость прояснить отношения или договоренности.
1: Скорпионы, доверяйте своим ощущениям, они точны. Среда поможет увидеть скрытые мотивы окружающих, интуиция будет особенно сильной.
2: Стрельцы, найдите способ сменить обстановку хотя бы ненадолго. Сегодня вам может стать тесно в привычных рамках, захочется новых впечатлений.
1: Козероги, двигайтесь спокойно и последовательно. День потребует терпения и внимательности. Не получится все быстро сегодня.

0: Водолеи, записывайте мысли, среди них будет важное. Сегодня могут прийти необычные идеи или неожиданное решение старой проблемы.
1: Рыбы, не перегружайте себя чужими эмоциями. Среда подойдет для спокойной работы и внутреннего восстановления. Так, ну это все, конечно, хорошо. Если кто-то еще не уснул, то чуть-чуть сделайте потише музыку, потому что врубаем просто этот трешак. Сейчас баста и Дмитрий Журавлев, девочка в цветах. Прямо все громко, все энергично, все по-летнему. Поехали.
2: Твое утро, твой ритм. Эко-радио.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: 100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
3: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжат замену ветхих теплосетей вагонки. За лето предстоит обновить трубы общей протяженностью 2,2 километра на трех участках. Ремонты пройдут благодаря субсидии из областного бюджета, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии. Ремонтировать теплотрассы будут в трех частях района: на проспекте Дзержинского, улица Калинина, Бажова и Свердлова, а также на участке улиц Молодежная, Балакина. За последние 5 лет здесь случилось почти 60 аварий с утечками. Во время обследования специалисты обнаружили на трубах многочисленные вмятины, трещины, отслоения, местами была нарушена изоляция. В Тбилиси завершился чемпионат Европы по самбо. Среди мужчин и женщин за награды турнира боролись более 300 спортсменов со всего континента.

0: Конкурента. Успешно выступили на соревнованиях и представители Свердловской области. Наши земляки завоевали 6 медалей. Али Куржиев, Сергей Кузнецов и Рамет Гукев стали бронзовыми призерами. У Альбины Челомбитько серебро, а Дарья Ричкалова и Яна Джумаева выиграли золото. В фойе администрации Ленинского района открылась выставка художницы Натальи Рудой «Ленинский район. Палитра впечатлений», посвященная его 90-летию. В экспозиции представлено 13 картин. Это далеко не все полотна Натальи. Часть сейчас украшает стены обновленного зала заседаний городской думы. На картинах знакомые и любимые всеми виды Нижнего Тагила. Листья гора, храм Александра Невского, Тагильский пруд, завод имени Куйбышева, цветущие парки и скверы. Сразу несколько регионов Европейской России зафиксировали небывалую жару. Суточные температурные рекорды были побиты во множестве областей, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Старт аномальному потеплению дала антициклональная погода. Ясное небо и малая облачность в сочетании с теплыми воздушными потоками с юга создали идеальные условия для стремительного роста температуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Леха, как ты думаешь, сегодня будет дождик или нет?
1: Мне кажется, что ему пора быть, но, зная, что у нас долгие жаркие дни, то точно сказать не могу. Я, ну, пускай ночью будет, пускай ночью, чтобы с утра свежесть была, а потом, чтобы всегда было жарко.
0: Эх ты какой. Так, по заявкам Алексея Подольского. Итак, погода на Среднем Урале сегодня без дождя. Ну, синоптики из сервиса Яндекс.Погода говорят так. Умеренный северный ветер подует. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до 19. Все солнечно. Хотя ночью вроде как бы тут до 9 градусов. Похолоднее будет. Свежо, так скажем, будет ночью. Ночью свежо еще предание. Движемся дальше. Люся Чеботина прямо сейчас. А дальше мы вам расскажем о праздниках.

0: Здорово.
1: Привет. Привет, привет. Привет, ковбой.
0: Доброе утро, доброе утро, привет. Всем утро, шоу Александр Данилов, я Алексей Подольский. Если на неделе хочешь устроить себе рай, то среду для этого выбирай. Вот такой каламбур у меня вот в голове открылся. Перефразирую известную фразу об одном нашем крае. Ну а что, у нас самих тут как в Краснодаре. Сегодня.
1: Сегодня вообще мы ощущаем себя как на Диком Западе и готовы рассказать о праздниках, которые...
0: Да, именно праздники нас натолкнули именно на такой вайб. Сегодня день рождения. Секундочку. Давайте мы немножечко предысторию. 20 мая отмечается Всемирный день. В этот день, в 1873 году, был получен патент на первые рабочие брюки с металлическими заклепками, ставшие самой популярной повседневной одеждой. И что же это? Я думаю, несложно догадаться.
1: Это день джинсов.
0: Да, джинсы. Леви Страус. Давайте скажем так. По-нашему, по-уральски, Страус. Леви Страус придумал их. И мы страусины, вот эту всю одежду, до сих пор любим носить.
1: Ой, я долгое время, кстати, джинсы вообще не признавал. Мне надоедало в детстве, когда мама их покупала, я их не носил. Ну, а сейчас я полюбил с возрастом, да.
0: Ты что себе, тебе джинсы покупали, и ты еще надоедали они тебе. Ну, ты вот поколение, которого был избыток всего, а?
1: Ну, вот как-то не пришлась ко мне любовь на тот момент. Ну, сейчас вообще нравится, это и замена спортивным штанам, и вместо брюк, может, повседневная, и при этом она

0: такая деловитая одежда.
1: Деловитая. Да, джинсы разные. Знаешь, как эти деловитая одежда называлась в СССР? Мальвины.
0: Ну, ничего себе, первый раз такое слышу.
1: Ходил бы ты сейчас, ходишь в Мальвинах. Нормально звучит?
0: Ну, как-то такое.
1: Это все было, потому что самой популярной маркой были Мавин. Ну и русский язык просто адаптировал под Мальвины. Так что день Мальвинок сегодня, в какой-то степени. Вот. Сегодня Всемирный день пчел также отмечается.
0: Ох, да, надо поесть натуральный мед в честь этого дня.
1: Надо на пасеку пойти опрыскать этих пчелок. Тут где-то, кстати, же эта фура с незарегистрированными пчелами у нас потерялась. Ну, вроде нашли, не знаю, хотя, может, не нашли, но там что-то... Это такая схема очень непростая.
0: Главное, чтобы не покусали никого.
1: Меня вот как-то не кусают. Я, знаешь, у меня была пасека у дедушки, и там было 5 или 6 этих ульев. Я прямо прекрасно с пчелами. Такие нормальные компанейские ребята. Я прямо с ними пальцем туда сюда.
0: Главное не дерзить им, да?
1: Там... Главное не бегать, без резких движений. Главное без резких движений, и все прекрасно с ними. Находишь общий язык. Вот. Так, сегодня еще отмечается наше достояние России, буквально можно сказать. Река Волга. День Волги сегодня отмечается. Чтобы день Волги, короче.
0: Да. Долго течет река Волга, там все тут песня какая-то.
1: Я тут подумал, а у нас есть день реки Тагил?
0: Ой, это интересный вопрос.
1: Интересный вопрос, но... надо Саше Мариной задать. День реки Тагил. Я бы, слушайте, если кто-то нас из администрации сейчас слушает, кто вот за это ответственен, или там центр туризма или что-то в этом роде, да? А подумайте, прекрасный был бы праздник. А если бы он еще на летний период выпался, можно было бы прямо фест Тагил.
0: Да, вот как раз под такую музыку там, оторваться по поводу.
1: Слушай, классно было бы идея, надо вот это все разузнать. Ну ладно, день, кстати, Всемирный день мопсов еще сегодня отмечается, но он не официальный праздник. Мопсы – это та собачка, которая в фильме... Люди в черном.
0: Да, люди в черном.
1: Классно.
0: Ну, кстати, мне нравятся вообще мопсы. Одна из самых любимых пород собак. Даже как-то мопс в футбол со мной играл. То есть они такие крутые.
1: Так и они, да, прикольные. Мы, кстати, сегодня весь день обсуждаем собак в кино. Животных в кино вообще. В основном собак. В следующем выходе поговорим о легендарном фильме «Хатико». «Хатико» – лучший друг. Так что будьте здесь. Но сейчас новинка. Леди Гага, Дайче, Runway. Ну и 3, 2, 1, бам-бам. Где?
0: Поехали!
1: Где вы? Вот. Музыка никуда не денется, она здесь всегда.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Да, жизнь прекрасна. Миллион доллар, бэби, это только что Эва Макс. Ну а жизнь еще прекраснее, конечно же, когда мы дарим какую-то любовь своим домашним животным. И они нам тоже дарят.
1: Да, ну что же, мы сегодня обмен.
0: Вспоминаем сегодня фильмы, которые вдохновили нас на какие-то чувства, там, где снимались животные, милые пушистики. В основном, конечно, собаки, потому что, ну, умиляют они, умиляют, умиляют. Ну, конечно же, какой самый умилительный фильм с собакой? Наверное,
1: Хатико.
0: Хатико.

0: Хотя Коэн самый верный друг. Фильм 2009 года, голливудский ремейк, конечно же. Ну, в основном, наверное, большинство помнит. Хотя оригинал 87-го, «История Хатико», это японская картина. Ну, это, наверное, тот случай, когда ремейк лучше, чем оригинал.
1: Ну, кстати, ну, да, оригинал...
0: Все популярнее.
1: Оригинал даже я отрывков не видел.
0: Да, да, да, да. Вот видишь, более как бы популярный. Что интересно можно сказать про этот фильм? Взрослого Хатико играла сразу три собаки породы Акита Ину. Это Чика, Лайла и Форест. А вот щенков играли представители тоже породы подобной, но похожей породы — Сиба Ину. Они выглядят более пушистыми и игрушечными. Вот. Ричард Гир снимался бесплатно, потому что когда прочитал сценарий, расплакался как ребенок, и эту трогательную историю он как выступил как продюсер. Вот. Ну и много кадров, конечно же, сыграно было вживую, без компьютерной графики там не было. То есть взаимодействие Ричарда Гира с собакой были настолько отношения искренне, что это все было видно в кадре. Вот. Все знают, ну, наверное, знают, что уже там стоит памятник на станции Сибуя. В течение 9 лет и 9 месяцев приходил реальный пес, и ей поставили памятник. Но сейчас это популярное место для туристов.
1: Да, это все звучит трогательно, мило на самом деле, но после фильма «Хатико» сразу бум популярности на Акит, на породу данную, возрос, но оказывается-то они не такие, как в фильме показано.
0: Ну да, да, да, собака такая своенравная. Представьте себе самурая в шерсти, гордый, независимый, с характером железным. Вот это вот все про Акита Ибу.
1: Да, и вообще это называется... эффектом, как же этот эффект? Эффект Лесси, да, это когда еще был фильм про умных собак, которые...
0: Да, это Лесси был сериал какой-то.
1: Сериал,
0: Коля, да. Как красиво, я помню, да.
1: А помимо того, что у них мозг как суперкомпьютер, так им еще у них 8 часов активности в день, это их нужно постоянно выгуливать, а если не уделять должного внимания, то все, там и вас погрызут, и ботинки ваши используют не по предназначению.
0: Да, это Леха говорит про Коля. Коли они такие, да. Да, к сожалению, фильмы — это все, конечно же, хорошо. В фильмах все собаки выглядят такими пушистыми, милыми, добрыми, умными. Мы всех, а не чусики-бусинки, какие любим-любим, а потом вживую это берем. И получается, что, оказывается, с ними надо гулять, за ними нужно дрессировать, да, определенный обучаем. Уход. Ответственность, да. Ответственность — это ответственность и ответственность. Вот. То же самое с далматинцами было, когда 101 далматинец вышел.
1: Все, в общем, начали, да,
0: в общем, пожалуйста, будьте аккуратны.
1: Да, лучше изначально изучить вопрос, подготовиться морально и потом уже решительно покупать себе питомца.
0: Да, специалисты говорят, конечно, если вам в кино все это понравилось, то вы возьмите паузу, несколько недель подумайте, все взвесьте и уже там уже принимать решение можно. Собственно, да. Как обычно в жизни.
1: Да.
0: Как обычно в жизни, зачем поддаваться эмоциям? Эмоциям можно поддаваться, только слушая музыку. Слушаешь любимый трек, бах, все понравилось, классно, настроение поднимается, делаешь громче. И счастье тебе есть. Филатов и Кэрос, кстати, сейчас продолжит наш музыкальный эфир.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.
0: Вот прямо вот песня, не в гровь, а в глаз, как говорится, не в бровь, а в глаз. Счастье есть. Самое то, что нужно в среду открывать и... радоваться, ура, среда, настроение класс, погода класс, поехали.
1: Все супер.
3: Бам! Как рушится мир вокруг, как-то так, как-то

0: Ну а наш крейсер «Галактика» движется к пиратскому золоту.
1: Такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
0: Пиратское золото стартует, как обычно, в традиционное время. Первый пират, приветствуем тебя, здравствуйте. Здравствуй, пират.
2: Здравствуйте, здравствуйте, командиры радиопиратиков.
3: Это же хай. Одноногий павлин, да?
2: Ой, я даже уже могу не представляться.
3: Да, так уже все
2: знают. Главное правильно поприветствовать командира.
0: Да, как ты судно назовешь, так оно и поплывет.
3: Так оно и попрыгает.
0: Куда стреляем?
2: Хорошо бы, чтоб судно сегодня правильно плыло и стреляло правильно.
3: А это вот.
0: Так, итак.
2: А это будет зависеть от нас.
3: Да.
2: А давайте пахнем водяной 5.
0: Так, водяной 5, отлично, отлично сказано, полетели. Пока это в пустое
2: водяной
0: место.
2: Водяной ушел под воду. Так, давайте тогда попробуем.
3: Так, аналитический процесс там активный происходит сейчас.
0: Наверное, где?
2: Да.
0: Так, может быть, где-то тут же, где-то далеко-то не стоит, наверное, перестраиваться.
3: Да, не стоит далеко.
2: Давайте. Вот я тоже думаю, что нужно водяного 6 попробовать.
0: Вот, попробуем. Эх, пока мимо. Ну, давайте-ка за хорошее приветствие еще разочек и дальше и смотрим.
2: Да, давайте тогда водяного утопим уже окончательно. Водяной 4.
0: Водяной 4 смотрим.
3: Да что там? Эй! Сорвалась рыбка золотая.
0: Водяной ушел. Уплыл водяной. Да, ждем следующего пирата. Посмотрим, что ему принесет. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Хуан Пабло Диего де Гонсале Джонни Лоханто, место Мелоков.
3: Вау!

0: Это заявочка.
1: Мы даже пытаться повторить не будем.
0: Лоханта место было.
1: Ну что ж, куда стреляем, говорите.
2: Б5.
1: Так, Б5. Хорошо, полетели, смотрим. Б5, к сожалению, не попал. Давайте еще.
2: Давайте Г5.
1: Так, Г5, смотрим. Так, к сожалению, мимо. Ну, давайте еще раз за такое-то,
0: да.
1: За такое-то имя.
2: Хорошо. Давайте Г4.
1: Г4, полетели. Эх, к сожалению, да. Мимо. Так, пираты, соберитесь. Что-то сегодня все, вы в молоко, да в молоко. Все, финальные выстрелы последнего пирата на сегодня берем. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Вся надежда на вас. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Вот, я даже попала. Ну ладно, пусть я буду Надежда. Можно так?
1: Давайте вы будете...
3: Надежда Пиратовна.
1: Надежда Пиратовна. Последняя Надежда Пиратовна. Давайте.
3: Так, ну давайте... Буйвол 3.
1: Буйвол 3, смотрим. Пока мимо, но надежда у нас всегда остается, так что давайте еще.
3: Ну давайте, волна 2.
1: Волна 2, полетели, смотрим. Все, мимо, ну и финальный выстрел, все по 3 стреляли сегодня. Надежда.
3: Ну, давайте Б2.
1: Б2, полетели.
0: Ой, как полетело-то, а?
1: Надежда. К сожалению, сегодня Надежда уходит на следующий день. Мимо. Движемся дальше. Ну что же, следующий... Завтра будем пытать удачу дальше. А у нас Юлия Зиверт продолжит нас музыкальный эфир. Заговорился? Песенка какая хорошая. Wake up, проснись.
0: Проснись и пой, да.
1: Проснись и пой, проснись и танцуй, проснись и заваривай кофе. Вариантов очень много.
0: Да?
1: Можно сделать. Есть еще три, которые нельзя говорить, да, что там по утрам лучше делать. Ну ладно, промолчи. Ну я имею в виду зарядку. Зарядку.

0: больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, не оставляй меня. Не оставляй, музыка тебя никуда не оставит. Музыка с тобой всегда, волна работает 24/7. Мы движемся дальше, ближе уже где-то к гороскопу. Слышишь, какая музыка играет на фоне?
1: Ого, это как будто мы куда-то отправляемся на путешествие.
0: Это «Игра престолов». Зима близко, да. Кстати, в «Игре престолов» лютоволки-то были, да,

0: же про образ хаски, и вот тоже после этого фильма, как все захотели хаски, прямо захотели хаски, набрали себе, а потом...
1: А потом мучаются, да.
0: Потом все приюты бы оказались переполнены, потому что хаски же, это же... Ой, это же волк! Он же прыгает, скачет, бегает, и просто весь дом кувырком, весь дом вверх дном.
1: Вот, кстати, в связи с тем, что порой не с кем питомца оставить, да, а кормить-то его нужно, и не всегда найдется, да, нужный сосед, там, друг, который поможет. Вот и поэтому парень создал сайт, где любой может покормить его кота. Жмешь просто кнопку, кормушка выдает еду, а камера показывает процесс. Там специальное какое-то компьютерное зрение, нанотехнологии, в общем.
0: Ну, смотри-ка, вышли на новый уровень. Да, я знаю, что для котов есть такие автоматические поилки и кормилки, да, он подходит и ему там выкладывает. То есть, может, он там еще донаты, может, за это берет?
1: Так, скорее всего, и берет донаты, в этом-то и смысл.
0: Кошачий OnlyFans какой-то? Что это за безобразие?
1: Ну, для тех, кто просто по-доброму именно любит животных, да.
0: Что только люди не придумают. Ладно. В общем, наши ближайшие домашние животные, они нам радуют. Радость только
1: ждут дарят, нас дома уже.
0: Дарят, и мы им тоже, соответственно, говорим то же самое. Будем счастливы. Артики и Асти продолжают наш музыкальный эфир. Называется композиция «Будем счастливы». Быть счастливой, господи. Да.
1: Все вариации счастья.
0: Ладно, а впереди еще гороскоп. После рекламы.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: 10-360!
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети! 360!
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, куда ты иди, не иди, а ты все равно от звезд далеко не уйдешь.
2: Конечно.
1: Да, да, гороскоп, гороскоп традиционный в 19.9.52. Что нам говорит гороскоп? Сегодня хорошее время для анализа, спокойной работы и осторожных решений. Ну что, мне кажется, прекрасно, да? Спокойненько да, работаем, среда еще, и как бы два рабочих дня впереди, как бы уже среда,
2: да,
1: силы есть.
2: Не торопимся, все хорошо, все успеваем, а Овны, самое главное, наблюдайте больше, чем говорите, сегодня вам лучше не торопиться с действиями, надо сначала собрать информацию.
1: Тельцы, уделите внимание стабильности и порядку, день подойдет для финансовых и бытовых вопросов, все практичное даст хороший результат.
2: Близнецы, момент настоящей свободы настанет скоро. Продумайте, как отдохнуть душой и телом, а сегодня, возможно, неожиданные разговоры или новости, которые заставят задуматься.
1: Раки, прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Среда может оказаться эмоционально глубже, чем вы ожидали.
2: Львы, сохраняйте достоинство даже в спорных ситуациях. Сегодня не стоит бороться за лидерство любой ценой. Иногда лучше отступить и посмотреть со стороны.
1: Девы, перепроверьте все важные детали. Это убережет вас от проблем. День отлично подходит для анализа, проверки и исправления ошибок.
2: Весы, говорите честно и без намеков. Сегодня может появиться необходимость прояснить отношения или договоренности.
1: Скорпионы, доверяйте своим ощущениям, они точны. Среда может увидеть скромные мотивы, среда может обновить скрытые мотивы окружающих. Интуиция будет особенно сильной.
2: Стрельцы, найдите способ сменить обстановку хотя бы ненадолго. Сегодня вам может стать тесно в привычных рамках, захочется найти новых впечатлений.
1: Козероги, двигайтесь спокойно и последовательно. День потребует терпения и внимательности. Не все получится быстро.
2: Водолеи, записывайте мысли, среди них будет важное. Сегодня могут прийти необычные идеи или неожиданные решения старой проблемы.
1: Рыбы, не перегружайте себя чужими эмоциями. Среда подойдет для спокойной работы и внутреннего восстановления. Ну, что же, если есть лучший день в неделе, то, конечно же, это среда, как говорят психологи, вообще там социологи, самый продуктивный
2: да
1: день.
2: Да и как жизненный опыт показывает среда.
1: С высоты своего жизненного опыта прожитого в трудовой деятельности.
2: Со своих 1.90 м, я вам так скажу, ребята.
1: Господи.
2: Да, мы с тобой два высоких парня, так что все хорошо.
1: Молодежь, господи. Как мало, как вы еще многого не знаете. Среда. Отличный день. Всем отличного
2: буднего дня.
1: Буднего, если вы отдыхаете. Тоже пусть вам все удается, все классно, настроение хорошее, потому что погода за окном шикарная. Это были Александр Данилов и
2: Алексей Подольский, да.
1: Все, на этом пока.
2: Всем пока-пока.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Авторадио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжат замену ветхих теплосетей вагонки. За лето предстоит обновить трубы общей протяженностью 2,2 километра на трех участках. Ремонты пройдут благодаря субсидии из областного бюджета, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии. Ремонтировать теплотрассы будут в трех частях района: на проспекте Дзержинского, улица Калинина, Бажова и Свердлова, а также на участке улиц Молодежная, Балакирева. За последние 5 лет здесь случилось почти 60 аварий с утечками. Во время обследования специалисты обнаружили на трубах многочисленные вмятины, трещины, отслоения, местами была нарушена изоляция. В Тбилиси завершился чемпионат Европы по самбо. Среди мужчин и женщин за награды турнира боролись более 300 спортсменов со всего континента. Успешно выступили на соревнованиях и представители Свердловской области. Наши земляки завоевали 6 медалей. Али Куржиев, Сергей Кузнецов и Рамет Гукев стали бронзовыми призерами. У Альбины Челомбитько серебро, а Дарья Ричкалова и Яна Джумаева выиграли золото. В фойе администрации Ленинского района открылась выставка художницы Натальи Руды «Ленинский район. Палитра впечатлений», посвященная его 90-летию. В экспозиции представлено 13 картин. Это далеко не все полотна Натальи. Часть сейчас украшает стены обновленного зала заседаний городской думы. На картинах знакомые и любимые всеми виды Нижнего Тагила. Лисья гора, храм Александра Невского, Тагильский пруд, завод имени Куйбышева, цветущие парки и скверы.

0: сразу несколько регионов Европейской России зафиксировали небывалую жару. Суточные температурные рекорды были побиты во множестве областей, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Старт аномальному потеплению дала антициклональная погода. Ясное небо и малая облачность в сочетании с теплыми воздушными потоками с юга создали идеальные условия для стремительного роста температуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале будет ясная погода без осадков. Ветер северного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла.

0: Доброе утро! Вы на Эко-радио. С вами сегодня всю первую половину дня. Здесь буду я, Наталья Миронова. Максимально наполним эту часть дня отличной атмосферной музыкой, любимыми хитами, крутыми новинками, классными, интересными новостями, живыми эмоциями и восхитительным настроением. А как же иначе? Впереди на Эко-радио Маршал Джефферсон и Маэзик. Затем последует Женя Трофимов и Комната культуры. Мчим навстречу этому дню.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 70.

0: 1, Ленина, 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В интернете набирает популярность парень по имени Калу Путик. Он создает себе модные образы из того, что находит на свалках. Поношенная одежда в его руках превращается в комплекты, которые не уступают коллекциям с подиумов. Видео Калу собирают десятки и даже сотни миллионов просмотров. За несколько месяцев его аудитория достигла 3 миллионов подписчиков. Известные западные знаменитости предлагают ему совместные проекты. Вот так мусор превратился в золото. Великий зиккурат в Уре – это шумерский памятник, включенный в список ЮНЕСКО. Со временем его разрушает ветер и вода, ведь он стоит посреди открытой равнины. Правительство выделило на первый этап реставрации около 400 тысяч долларов. Работы продлятся до июля. Специалисты используют традиционные методы и местные материалы, чтобы не нарушить исторический облик. Археологи поясняют, что зиккурат особенно уязвим. Рядом нет ни деревьев, ни зданий, которые могли бы его защитить. Поэтому памятник нуждается в регулярной заботе, как и многие старые вещи, которые нам дороги. В Индии из-за дефицита алюминиевых банок и задержек в поставках стало сложно купить диетическую колу. Перебои связаны с перекрытием Ормузского пролива. На фоне дефицита в стране распространились мемы о скупке банок и коллекционировании напитка. Одновременно некоторые выставочные центры и магазины начали проводить арт-мероприятия, где банки диетической колы украшают стразами, используют для картин и дизайна одежды. Среди участников таких мероприятий – инфлюенсеры и любители напитка. Изображениями своих творений они делятся в социальных сетях. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

10:39 на часах, мы с вами вместе на Эко-радио продолжаем утро среды в прямом эфире. Сегодня отмечается Всемирный день пчел. У кого-то именно они любимые домашние животные, которые одновременно являются и увлечением для души, и бизнесом, источником дохода. Всех пчеловодов с праздником! А вообще мы сегодня в наших социальных сетях решили обсудить фильмы с участием животных. Заглядывайте в официальную группу Эко-радио ВК и пишите в комментариях, какой фильм ваш самый-самый любимый. Заодно накидаем киноподборку для семейного просмотра на сегодняшний вечер.

0: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургический

0: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

Вы на Эко-радио, я Наталья Миронова. Всем доброе утро. Dancing in Love, Alan Walker и Мик только что прозвучали в ваших динамиках. Танцевать любят все, но делать это вдвойне приятнее в классной компании своих друзей, ну согласитесь. День крепкой дружбы отмечаем сегодня, 20 мая. Обязательно поздравьте своих друзей. А сделать это можно и на Эко-радио. Напомню, если вдруг вы не знали или забыли, вы всегда можете присылать свои приветы, классные добрые слова, пожелания, поздравления для своих любимых, близких и родных. Присылайте их в личные сообщения в группе Эко-радио во ВКонтакте, а я в прямом эфире передам ваши слова, и пусть весь город знает о ваших чувствах.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета DC».
4: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
5: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
6: Звони 963-800.
5: Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 11 часов утра на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжат замену ветхих теплосетей вагонки. За лето предстоит обновить трубы общей протяженностью 2 километра на трех участках. Ремонты пройдут благодаря субсидии из областного бюджета, рассказали информагентству Всеновости в мэрии. Ремонтировать теплотрассы будут в трех частях города на проспекте Дзержинского, улицах Калинина, Бажова и Свердлова, а также на участке улиц Молодежная, Балакирева. За последние 5 лет здесь случилось почти 60 аварий с утечками. Во время обследований специалисты обнаружили на трубах многочисленные вмятины, трещины, отслоения, местами нарушения изоляции. Зам. Руководителя Следственного управления по Свердловской области Алексей Невгат проведет выездной прием жителей Нижнего Тагила и пригорода. Встреча состоится 22 мая с 12 до 13 часов в следственном отделе по Тагилстроевскому району на проспекте Мира, 56. Прием будет проходить только по предварительной записи и по делам, которые курирует региональный следственный комитет. Например, жители могут задать вопросы по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, дел о преступлениях против личности, обращений, связанных с действиями медиков, невыплаты за зарплаты преступлениями среди несовершеннолетних. Также у тагильчан будет возможность пожаловаться на действия или бездействие следователей. Меньше чем через 2 недели загородные лагеря Нижнего Тагила наполнятся детскими голосами, а пока сотрудники готовятся встречать юных тагильчан, завершают ремонты и наводят чистоту в корпусах и рядом с ними. В Изумрудном первая смена откроется 4 июня. За лето в лагере отдохнут 620 школьников. К сезону здесь отремонтировали обеденный зал и медпункт. Сейчас готовят корпуса и реконструируют котельную. На это выделили 16,5 миллионов рублей. Здание котельной не ремонтировали 40 лет. В этом году заменили кровлю. До первого заезда планируют закончить с фасадами. Лето отработают на старом оборудовании, а осенью подрядчик вернется в лагерь, заменит котлы и сделает косметический ремонт. Это один из шагов к тому, чтобы Изумрудный работал круглый год. Депутат Азаковой на должности регионального уполномоченного по правам человека. За назначение проголосовали 38 парламентариев, против выступили трое. Инициатором переназначения выступил губернатор Денис Паслер. Председатель ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина поздравила Мерзлякову с назначением и пожелала успехов в защите прав жителей региона. Удостоверение

0: Омбудсмену вручил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Никонов. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале будет ясная погода без осадков. Ветер северного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня днем поднимется до 19 градусов тепла.

0: успели ухватить эту воздушную легкость и беззаботность. Это новая танцевальная работа «Елки» под названием «Проще». Классный трек не только расслабляет, но и посмотрите, какой заботой и сопереживанием он окутан. Иногда действительно правильнее не стремиться к идеалу, не грызть себя за мелкие недочеты, а радоваться тому, что есть, наслаждаться моментом. Перфекционизм – это не всегда то, что требует ситуация. Жизнь наша не идеальна, но она этим, друзья, и прекрасна. Я Наталья Миронова, вы на Эко-радио, впереди Маруф и следом Полина Гагарина.
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 17 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров провел выездное совещание по вопросу подготовки загородных оздоровительных лагерей к летней кампании. Особое внимание было уделено лагерям Антоновский и Изумрудный. В этом году на отдых в оздоровительные лагеря выйдут 8 тысяч тагильских школьников. В общей сложности всеми формами оздоровления будут охвачены 36 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации города. Первые смены пройдут с 1 по 10 июня. В Нижнем Тагиле будут судить 45-летнего машиниста электровоза за мошенничество при получении выплат по нетрудоспособности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной полиции. Железнодорожник оформил фиктивные больничные, почти месяц не выходил на службу, получая при этом зарплату и компенсации. По данным силовиков, он купил фиктивные электронные листки временной нетрудоспособности за

0: тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат передали в мировой суд. На 193-м километре дороги Екатеринбург-Серов произошло ДТП. В двух легковушках на обочине люди пытались справиться с поломкой, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Третья машина просто въехала в них. Между автомобилями находился 25-летний житель Качканара. Он скончался на месте от травм. В Свердловской области закроют офисы налоговой службы в 13 городах и поселках. Часть инспекций объединят, сказано на сайте ведомства. Указывается, что большинство услуг налоговой службы теперь можно получать через интернет-сервисы ФНС. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода завтра, 21 мая, в нашем городе будет переменно-облачно, без осадков. Северо-западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка повышено, завтра днем плюс 17 градусов. Этой ночью в нашем городе будет ясно, без осадков и до плюс 7.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио». Здоровое мнение в студии Полина Бажова. 20 мая во всем мире свой профессиональный праздник отмечают травматологи. Это специалисты, которые возвращают людям движение, свободу и качество жизни. Сегодня медицина вышла на совершенно новый уровень, и возможностей у травматологов появилось в разы больше. И об этом мы сегодня поговорим в программе. Сегодня у нас в студии гость, заведующий травматолога ортопедическим отделением номер 2, врач-травматолог-ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Иван Сергеевич Анискин. Иван Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Полина.
1: Первый вопрос. С какими проблемами суставов чаще приходят к травматологам?
2: Ну, чаще всего к нам приходят люди с заболеваниями крупных суставов. Это коленный, тазобедренный, плечевой сустав. Возрастная группа этих пациентов, она достаточно обширная. Там от 18 лет и до 100 лет такие пациенты у нас тоже были. Чаще всего причина тех проблем, с которыми люди к нам обращаются за помощью, это остеоартроз, хроническое воспалительное дегенеративное заболевание крупных суставов, которое является следствием множества различных проблем. Мы живем отчасти в эндемичном районе по поводу этой патологии, поэтому город Нижний Тагил и вся Свердловская область, они связаны с тяжелым, достаточно крупным производством, но много количества активных специальностей, которые требуют активного физического труда, поэтому здесь люди получают и различного рода травмы, как крупные, так и микротравмы, которые могут впоследствии приводить к заболеваниям суставов. То есть это, собственно говоря, достаточно большой, обширный спектр патологии, которые приводят к вот этим дегенеративным проблемам. Избыточная масса тела, какие-то ревматологические заболевания, которые являются предпосылками для того, чтобы сустав и суставные поверхности, они разрушались.
1: Чаще люди приходят в зрелом возрасте, да?
2: Основная категория наших пациентов все-таки старше 40-50 лет. Есть и молодая группа пациентов, их немало, и проблемы с суставами, они, к сожалению, молодеют.
1: То есть молодеют это чаще спортсмены обращаются?
2: Есть активные, да, есть люди, которые самостоятельно занимаются каким-то спортом, то есть и лечебной физкультурой. Лечебная физкультура – это уже наш метод лечения, все-таки это самостоятельные какие-то занятия спортом. Есть профессиональные спортсмены, у нас уже есть опыт работы и с большими крупными командами, типа «Уралочки» или «Урала» футбольного. То есть были профессиональные спортсмены, которых мы тоже ставили на ноги и давали им достаточно хороший результат.
1: Многие боятся обращаться к травматологам, им проще перетерпеть боль, чем решиться на какую-то операцию. Когда можно перетерпеть, где вот эта грань, а когда уже нужно обращаться к специалисту?
2: Здесь надо тоже определиться с показаниями, потому что есть люди, которые действительно могут ходить годами со своими

0: проблемами в течение там, нескольких лет, да, допустим, терпеть боль в этом суставе. Есть те, кто обращаются при первых только звонках. Да, то есть надо соблюдать все-таки какую-то золотую середину. Я думаю, что можно выделить критерии, когда боль не проходит в течение там, нескольких недель, условно взять 2-3 недели, при условии, что человек попытался каким-то образом с этим болевым синдромом справиться, тогда, я думаю, что есть смысл обращаться к специалисту, а мы уже будем каждому человеку индивидуально подбирать тактику лечения, потому что проблемы бывают разные. Есть хронические дегенеративные проблемы, которые зреют годами, это обычно старшая возрастная группа, то есть когда человек действительно десяток лет живет там, с ограничением движения в суставе, он достаточно привык к этому, понимает, как с этим надо справляться, да, то есть это различные виды лечения, там, от мази и грелок, капустного листа, как бы, такие
1: примеры тоже есть. Но это народные методы, да?
0: Ну, люди разные, и если им эти методы лечения помогают, мы не разубеждаем людей в этом. То есть иногда, если человек приходит и говорит, что мне помогает капустный лист, там, определенным образом привязанный к колену, мы не станем этого человека разубеждать, если это дает ему адекватный результат. Поэтому, если все-таки резюмировать, то не стоит терпеть боль. Чем раньше человек приходит и обращается за помощью, тем у нас больше возможностей оказать ему адекватную помощь и менее травматично это сделать. Потому что у нас вообще в целом травматология, ортопедия такая динамично развивающаяся специальность, где применяется большое количество высоких технологий. Мы на разных этапах можем предложить разным людям разные варианты решения. Потому что один и тот же диагноз может звучать одинаково у разных людей, а тактика действия и решения не будут абсолютно разные. Поэтому терпеть не надо, надо приходить на консультацию и определяться уже с дальнейшей тактикой действий.
1: Как раз такой вопрос, в каких случаях необходима большая операция, а в каких случаях можно обойтись вот артропластикой?
0: Здесь надо индивидуально разбираться с каждым пациентом, потому что спектр патологии достаточно широкий. Если мы можем по каждому суставу поговорить отдельно, там, ну, допустим, для примера возьмем все-таки коленный сустав, начиная там, с повреждения, с разрыва мениска. И при разрыве мениска тоже можно поступить по-разному. Опять же, в зависимости от того, на каком фоне он происходит. Иногда мениск рвется у активного спортсмена в 20 лет, да, который получил свежий разрыв, и в таком случае можно попытаться этот мениск сохранить и не удалять его из сустава. Это шов мениска, и он достаточно хорошо себя показывает там, на долгосрочной перспективе. Другое дело, дегенеративный разрыв мениска там, в 60 лет с избыточной массой тела, с артрозом сустава, уже с выраженной дегенератикой. Здесь я думаю, что тактика действий будет совершенно другая, и опять же будет зависеть от состояния сустава и активности человека, который к нам придет. И здесь мы, скорее всего, сделаем выбор в пользу, там, допустим, той же самой резекции. Да? Либо тотальной артропластики в виде замены сустава в зависимости от состояния суставных поверхностей. Поэтому здесь однозначно на этот вопрос ответить сложно, и надо с каждым человеком, опять же, разбираться индивидуально. То есть он приходит, мы его обследуем и выбираем, что будем делать дальше.
1: Я напоминаю, что это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас небольшая пауза.

0: Только радио. Реклама.
1: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловская шоссе 43.
5: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин.
6: Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
8: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
1: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии заведующий травматолого-ортопедическим отделением номер 2, врач-травматолог-ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Иван Сергеевич Аниськин. Иван Сергеевич, у меня такой вопрос, что сейчас во время операции вы используете робота-ассистента. Звучит очень интересно, звучит очень современно. И действительно, вы сейчас уже используете, да?
2: Ну, про робота можно поговорить чуть-чуть подробнее. Это действительно интересная тема, которая является перспективной в целом в травматологии, ортопедии, набирает большое количество популярности в последнее время. Тут нужно и важно сделать акцент на том, что робот-хирург – это все-таки робот-ассистированная хирургия. То есть это не робот, который полноценно заменяет врача-травматолога, ортопеда в работе. Это умный ассистент, который помогает точно позиционировать компоненты эндопротеза во время операции. Это на самом деле достаточно большую роль играет в плане реабилитации таких пациентов и выживаемости самих эндопротезов. Поэтому здесь основное преимущество в том, что мы перед операцией должны человека обследовать, выполнить ему компьютерную томограмму, запустить эту компьютерную томограмму уже в специальную программу от робота. Робот позиционирует имплант индивидуально под каждого этого пациента и во время операции указывает доктору на ошибки или направляет его в моменте, каким образом этот имплант позиционировать правильно. Вот, поэтому здесь есть различные вариации этих роботов, то есть это из компьютерной навигации, ну, отдельно можно взять там компьютерную навигацию, которая позволяет выполнять, ну, очень похожие манипуляции. Робот-ассистированная хирургия, это еще добавляется инструмент, который помогает делать опилы во время операции и делать это с большей точностью, там, вплоть до доли миллиметра.
1: И все специалисты у вас прошли специальную сертификацию, да, чтобы использовать?
2: Да, все прошли обучение, все имели возможность поработать на этом роботе, сформировать какое-то свое мнение о том, как это работает. Ну, я думаю, что у нас все-таки опыт позитивный состоялся. Я думаю, что будет дополнительный ролик, в котором покажут таких пациентов.
1: Еще такой вопрос. Для такой операции поэтому необходимо именно в вашем центре пройти рентген, да, перед операцией?
2: Тут дело не только конкретно для

0: этой операции, не обязательно для робота. То есть мы уже работаем достаточно длительный период времени, и предоперационно, скринингово всем пациентам делаем свои рентгеновские снимки перед хирургией. То есть это влияет на, во-первых, планирование предоперационное. То есть качество рентгена у нас в поликлинике, оно отличается все-таки от большинства тех аппаратов, которые есть по месту жительства. И отличается оно, может быть, даже не качеством самого рентгена, а еще правильностью, адекватностью укладки этих пациентов. То есть подготовка и правильный снимок и масштабирование перед операцией позволяет нам загружать, опять же, в определенную программу этот рентген. Есть программа, называется она «Медикат». Вот, и мы уже индивидуально под каждого пациента прикладываем определенные шаблоны электронные под этот масштаб и можем заранее до операции понимать, какие конкретно компоненты этому пациенту мы будем ставить. И это касательно что коленного, что тазобедренного сустава. То есть мы можем заранее понимать размер, вид импланта, понимать, что все, что необходимо, есть в наличии, чтобы не получилось так, что в моменте где-то каких-то компонентов будет недостаточно. Поэтому важный аспект именно на том, что формат этих снимков позволяет нам осуществлять вот это предоперационное планирование.
1: Вы говорили, что в группе риска люди уже зрелого возраста, да, но многие люди думают, что им уже нельзя делать операции, что им опасно уже делать операции. И действительно ли это так? Возраст может быть противопоказанием? И можно ли у вас пройти подготовку к операции?
0: Ну, сам по себе возраст, он не является противопоказанием для хирургического лечения. Мы не ориентируемся на цифры в паспорте у человека. Мы все-таки смотрим на объективный статус этого человека. То есть мы перед тем, как вообще давать человеку направление на предоперационное обследование, оцениваем совокупно его состояние. То есть для начала это начинается с первичного осмотра амбулаторного там, в поликлинике, когда доктор первично опрашивает человека о том, какими заболеваниями он страдает еще соматическими. То есть помимо вот той патологии основной, с которой он к нам приходит, есть ли вообще возможность ему выполнить, допустим, эту хирургию. Если у него в анамнезе был инсульт там, в предшествующие там, полгода, да, до хирургии, конечно, мы человеку скажем, что надо сначала адекватно реабилитироваться перед хирургией все-таки по той патологии, которая на данный момент не до конца компенсирована, и потом впоследствии приходить к ортопедии. То есть тут важно различать все-таки плановую и неотложную хирургию. Мы работаем в плановой хирургии. Вот в плане предоперационного там, подготовки, да, на нашей базе человек может пройти полный перечень обследований, необходимой перед операцией, так же, как может и подготовиться на базе дневного стационара, допустим, при помощи там, лечебной физкультуры там, или гимнастики подготовить себя в физическом плане, допустим, в более лучшую форму для того, чтобы подготовиться к хирургии. Тут, если мы абстрагируемся от возраста, тут можно поговорить про таких пациентов уже и от младшего возраста до там, старшей возрастной группы. Это имеет значение. Чем лучше человек адаптирован до хирургии, тем лучше он получает результат после этой хирургии. Вот. Поэтому, если у него состояние мышц позволяет все-таки пройти дополнительное ЛФК перед операцией, это однозначно повлияет на скорость реабилитации после. Человек гораздо быстрее восстановится.
1: Прямо сейчас ненадолго прервемся. Это проект «Здоровое мнение».

0: Это радио. Реклама.
1: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте, 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии заведующий травматолого-ортопедическим отделением номер 2, врач-травматолог-ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Иван Сергеевич Анискин. Иван Сергеевич, у меня такой вопрос, насколько качественны современные суставы, да, потому что у некоторых людей могут быть недоверие.
2: Ну, вообще, во-первых, все современные производители, они одобрены российским законодательством, то есть не допускают на рынок те протезы, которые себя как-то не очень хорошо зарекомендовали. Поэтому все протезы, они проходят испытания за рубежом. Основная часть все-таки этих эндопротезов, они зарубежные. Мы используем из разных стран абсолютно эндопротезы, что коленные, что тазобедренные. То есть они по испытательным стендам работают в среднем от 15 до 20 лет в реальной клинической практике. Да, то есть это все зависит от того человека, в которого мы этот имплант ставим. Да, и вопрос будет, ну, заранее говорить о том, какое количество времени он у человека простоит, невозможно. То есть дать гарантию какую-то, очень часто этот вопрос звучит там, на приеме и после уже у прооперированных пациентов, какое количество времени этот протез мне прослужит. Сам протез и пара трения прослужит там сотню лет. Угу. Да? А вот сколько он простоит в организме конкретного человека, этого предсказать никогда невозможно.
1: От образа вот жизни это зависит или от чего?
2: Это зависит от качества костной ткани в основном. То есть, ну, не в основном, наверное, одна из тех причин, которая приводит к замене. То есть ревизии, они все-таки, к сожалению, будут набирать обороты, потому что пик протезирования в России все-таки это последние 25-30 лет. И те протезы, которые делали еще тогда, несколько десятилетий назад, они вот как раз сейчас приходят уже к этапу замены. То есть ревизионное протезирование набирает обороты, его будет все больше и больше, потому что людей, у которых есть потребность, их, к сожалению, меньше не становится, а вот по факту уже тех прооперированных пациентов становится много. Если мы поговорим даже про статистику, там условно в 1.5-2% осложнений после протезирования именно тех людей, у которых есть показания для замены, да, то есть это зачастую самая частая причина замены – это инфекция, то есть инфекционный процесс, который возникает. Потом это септическое расшатывание, когда имплант расшатывается внутри кости, и только дальше идут уже какие-то следующие причины в виде там, травматизации, допустим, когда человек падает и ломает себе кости или смещает этот эндопротез ввиду какого-то там, травматического воздействия. То есть сам по себе имплант здесь не играет особой роли. И инфекция, она зачастую связана именно с соматическим статусом пациента. То есть это избыток веса, тот же сахарный диабет, там декомпенсированные другие сопутствующие заболевания, которые к этому приводят. А септическое расшатывание – это все-таки прямое механическое воздействие в большинстве случаев. То есть это, опять же, избыток массы тела, индекс массы тела больше 40, там человек просто механически перегружает себе это колено, кость не выдерживает. Имплант сам по себе металлический, никак не деформируется, но ломает и разрушает кость вокруг себя. Вот, поэтому это основная, да, проблема.
1: А правда, что у вас есть такие пациенты, которые настолько вам доверяют, что заменили уже 4 сустава?
2: Есть и такие пациенты, есть более того, помимо 4 замененных суставов, еще и с различными видами артропластики, которые мы делали, там, допустим, еще и на плечо.

0: плечевом суставе. То есть много людей, и это, ну, на самом деле приятно для нас, что люди нам доверяют, приходят менять один затем другой сустав. Но это непростые пациенты, которые достаточно длинный путь прошли ортопедически, которые, опять же, должны понимать, что их ждет в будущем, потому что чем моложе пациент и чем больше у него протезов, тем выше риски, что он вернется к нам с какими-то последующими проблемами. Вот, поэтому, ну, о проблемах говорить не хочется, их надо профилактировать, да, то есть мы людям стараемся объяснять, как себя вести, особенно таким пациентам, у которых уже несколько суставов сделано, каким образом правильно ходить, как правильно реабилитироваться, как нагружать или не нагружать эти суставы. То есть эти моменты мы с людьми всегда обговариваем.
1: Прямо сейчас ненадолго прервемся, это проект «Здоровое мнение».

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: Ну и попал я в переплет.

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Радио. Реклама.
1: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плитка.

0: Ты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
2: Доступен у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРадар, ООО «Автостат». Реклама ООО «Тагилавто».
4: Первичное и ревизионное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Тетюхина. Ведущие врачи, европейские технологии, комфортные условия пребывания, эффективная послеоперационная реабилитация. Мы возвращаем свободу движения. Многопрофильная клиника в Свердловской области. Нижний Тагил, Уральский проспект, 55. Эндопротезирование возможно по полису ОМС.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
8: Вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии заведующий травматолого-ортопедическим отделением номер 2, врач-травматолог-ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Иван Сергеевич Анискин. Иван Сергеевич, мы проговорили с вами про операции, да, а как долго длится восстановление?
9: Ну, восстановление, опять же, в зависимости от того, про какую хирургию мы говорим. То есть сейчас немного подходы поменялись и мобилизации послеоперационные. То есть сейчас реабилитация, она активная. То есть последние, по крайней мере, ну, все вот годы, сколько существует наш центр, мы пропагандируем активную реабилитацию, не задерживаем пациента на одном месте длительный период времени. У нас уже сейчас на протяжении там, многих лет работает полноценно 3 этапа реабилитации. То есть первый этап начинается на следующий день после хирургии. То есть мы человека прооперировали, на следующий день мы его ставим на ноги. То есть если мы говорим про нижнюю конечность, всем пациентам, кому мы оперируем нижнюю конечность, это там, от пальцев стопы до тазобедренного сустава таза, скринингом делается послеоперационное УЗИ вен нижних конечностей, контролируется состояние венозного русла. Если нет противопоказаний для активизации, то человек активизируется в первые сутки послеоперационно. Вот, то есть его подходит к нему инструктор по лечебной физкультуре, ставит на ноги и обучает базовым навыкам, условно, дойти от кровати до туалета, чтобы человек самостоятельно мог себя обслужить. То есть ничего страшного в этом нет. Очень много пациентов по этому поводу переживают, что за ними необходим будет уход послеоперационный. Но здесь мы стараемся все-таки вот первые от суток до трех, чтобы человек самостоятельно себя обслуживал. То есть крайне редко бывает так, когда это исходно маломобильный пациент, которые требуют какой-то внешней поддержки. Обычно это старшая возрастная группа, зачастую это там, люди с переломами проксимального отдела бедра. То есть это высокоэнергетичная травма, большое количество поврежденных мягких тканей, риски увеличены по всем фронтам. Поэтому здесь эти пациенты могут чуть дольше активизироваться, им более длительная реабилитация нужна. Если мы говорим про стандартное протезирование, что колено, что тазобедренное, первые сутки встали на ноги, на вторые сутки все ходят по коридору самостоятельно.
8: Это первый этап.
9: Второй этап – это реабилитация стационарная, то есть в зависимости от показаний человек переводится на второй этап в отделение медицинской реабилитации, и там в зависимости от того формата, в котором человек будет находиться, от 4 там, до 14 дней человек проходит лечение в отделение медицинской реабилитации. К этому времени уже основные функции компенсированы, то есть мы понимаем, каким образом человек вообще себя ощущает, да, то есть это происходит обычно после 4-5 суток после операции человек переводится на второй этап. Там проходит дальнейшее лечение, там уже усиленное занятие ЛФК, меняются тренажеры, то есть инструкторы уделяют человеку больше внимания для того, чтобы человек мог полноценно вернуться в обычную свою жизнь, то есть выйти из стационара своими двумя ногами без какой-то дополнительной помощи. Угу. Вот, и мог себя свободно обслуживать дома там, со всеми базовыми потребностями. И третий этап реабилитации – это дневной стационар на нашей базе. То есть там мы можем оказывать человеку тоже достаточно большой спектр услуг. Это лечебная физкультура, гимнастика, то есть зачастую это либо групповые, либо индивидуальные занятия ЛФК с инструктором, плюс физиотерапевтическое лечение и медикаментозная терапия для оккупирования там уже болевого синдрома, потому что

0: Не все пациенты, к сожалению, могут удержать те результаты, которые получили в стационаре уже на амбулаторном этапе. То есть большое количество примеров, когда человек, уходя из стационара, чувствует себя лучше, чем через 2-3 недели после того, как он выписался. И бывает так, что человек возвращается, у него стал хуже объем движений, более выраженный болевой синдром. Потому что дома меняются условия, и человек начинает где-то себя жалеть, то есть получает проблемы уже в обычной бытовой своей жизни. Поэтому третий этап, он тоже необходим для того, чтобы закрепить эти результаты на более долгий период.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в студии был заведующий травматолога ортопедическим отделением номер 2, врач-травматолог-ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина Иван Сергеевич Аниськин. Большое вам спасибо. Это был проект «Здорово. Мнение». С вами была Полина Пожова. Я желаю всем приятного вечера и, конечно же, желаю всем здоровья.

0: В нашем городе 18 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров провел выездное совещание по вопросу подготовки загородных оздоровительных лагерей к летней кампании. Особое внимание было уделено лагерям Антоновский и Изумрудный. В этом году на отдых в оздоровительные лагеря выйдут 8 тысяч тагильских школьников. В общей сложности всеми формами оздоровления будут охвачены 36 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации города. Первые смены пройдут с 1 по 10 июня. В Нижнем Тагиле будут судить 45-летнего машиниста электровоза за мошенничество при получении выплат по нетрудоспособности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной полиции. Железнодорожник оформил фиктивные больничные, почти месяц не выходил на службу, получая при этом зарплату и компенсации. По данным силовиков, он купил фиктивные электронные листки временной нетрудоспособности за 18 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат передали в мировой суд. На 193-м километре дороги Екатеринбург-Серов произошло ДТП. В двух легковушках на обочине люди пытались справиться с поломкой, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Третья машина просто въехала в них. Между автомобилями находился 25-летний житель Качканара. Он скончался на месте от травм. В Свердловской области закроют офисы налоговой службы в 13 городах и поселках. Часть инспекций объединят, сказано на сайте ведомства. Указывается, что большинство услуг налоговой службы теперь можно получать через интернет-сеть.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода завтра в нашем городе будет переменно-облачно, без осадков. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление слегка повышено. Завтра днем плюс 17 градусов. Этой ночью синоптики обещают ясную погоду. Осадков не предвидится. Температура воздуха до плюс 6 градусов.

Безусловно, заряжает отличным настроением. Новинка от Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Только что здесь, на Эко-радио. Ну и на самом деле, грустить поводов нет. На улице прекрасная погода. На часах 18 часов 11 минут, а значит, пора домой. И, конечно же, дорога будет прекрасной, если вы настроены на нашу волну. Ведь у нас для вас подборка отличной музыки. В этом часе слушаем Ваню Дмитриенко «Шелк», также появится Måneskin «Supermodel», Ива Макс «Kill It Queen», а прямо сейчас Элли Фармен «Call My Name». Меня зовут Саша Марина, здравствуйте всем!

0: Из 3 лет в новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. От 2 219 990 рублей у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагилавт». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Указана цена BLG X50 плюс в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция до конца мая текущего года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1803.
3: BLG. Надежность в движении.
4: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
5: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
6: Звони 963-800.
5: Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
7: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
8: Сынок, да сколько можно?
7: Много!
8: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
9: 6 и 7 июня «Депо 10 лет». Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяш и Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
10: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Современная лирика, Ваня Дмитриенко, «Шелк» и вот там, где рождается любовь. Только что на Эко-радио. А у нас рождается прекрасная музыка. Моя Мишель «Облака» будет далее. Эйва Макс, «Kill It Queen» прямо сейчас. А в середине часа ожидаем нескучную историю. О чем вам сегодня расскажу я, Саша Марина, узнаете уже совсем скоро.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем о проспекте Ленина. Улица появилась вместе с Нижним Тагилом. Сначала она связывала демидовские заводы, но позднее превратилась в главную улицу города и называлась Ягодной. В 1757 году ее переименовали в Нагорную, а через 80 лет, в честь визита цесаревича, улице было присвоено его имя. Она стала Александровской. В 19 веке улица доходила до больничного холма, на котором находился Демидовский госпиталь. Здесь она соединялась с Солдинской улицей. В начале 19 века в этом районе располагалось Введенское кладбище, занимавшее территорию от госпиталя до нынешнего горно-металлургического колледжа. В 1860-е годы Нижнетагильский поселок расширился, и кладбище перестали использовать. В 20 веке на его месте началась интенсивная городская застройка. Сегодня здесь находится часть Театральной площади. В 1931 году Солдинская улица вошла в состав Александровской. А еще через 6 лет здесь прошел первый трамвай. Его маршрут пролегал по улице Ленина, а разворотное кольцо располагалось рядом с кинотеатром «Искра». Неподалеку находились Комсомольский и Пионерский скверы, разбитые на месте бывшей базарной площади.

0: конце 1920-х годов. Скверы сохранились и до наших дней.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца

0: Интернета и ТВ в подарок.
1: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet DC.
2: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России.
3: Доступен у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
1: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРадар, ООО «Автостат». Реклама ООО «Тагилавто».
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: разрешение Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио. Экорадио представляет проект «Депутат вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Дети 360!
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня
6: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360!
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
5: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Хочется, чтобы если слезы, то только от счастья. Люся Чеботина «Плакал Голливуд» здесь, на Эко-радио. 18 часов 55 минут в нашем городе. Дальше слушаем «Fast Boy» feat. «Rehab» «Electricity». Также появится мод «Любовь как спецэффект», а следующий музыкальный начнем с традиционного выпуска новостей.

0: В нашем городе 19 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после четырехмесячной паузы возобновили строительство новой школы на Гальянке. Она возникла из-за необходимости изменить проект. Теперь, когда документацию исправили, подрядчик вернулся на объект и намерен наверстать отставание, чтобы сделать все в срок. Школу в микрорайоне Александровский с середины прошлого года возводит подрядчик из Екатеринбурга, компания «Строитель». Сейчас это самая масштабная стройка Нижнего Тагила. Ее стоимость более 2,5 миллиардов рублей. В объект вкладывают налоговые отчисления Евраза. По словам руководителя проекта Тимофея Панихина, сейчас бригады ведут работы на нулевом цикле, занимаются фундаментом, подвалом, инженерными сетями. Параллельно начинает обустройство второго этажа. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел выездное совещание по вопросу подготовки загородных оздоровительных лагерей к летней кампании. Особое внимание было уделено лагерям «Антоновский» и «Изумрудный». В этом году на отдых в оздоровительные лагеря выйдут 8 тысяч тагильских школьников. В общей сложности всеми формами оздоровления будут охвачены 36 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации города. Первые смены пройдут с 1 по 10 июня. Государственные награды получили многодетные семьи Свердловской области. Почетное звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Алапаевска Ольге Гавриленко. Вместе с мужем она воспитывает 11 детей. Торжественную церемонию провел губернатор Свердловской области Денис Паслер. Также медали ордена «Родительская слава» вручили 5 многодетным семьям Свердловской области. Губернатор отметил ежедневный труд родителей, а детям посоветовал поблагодарить их за любовь и терпение. С 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3%, сообщили в пресс-службе социального фонда. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек и будет сделан автоматически без подачи заявлений. Повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Перерасчет коснется граждан, уже получающих накопительную пенсию. Кроме того, увеличение выплат затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода завтра, 21 мая, в нашем городе будет солнечно, без осадков. Северо-западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка повышено, завтра днем плюс 17 градусов. Этой ночью в нашем городе будет ясно, без осадков, температура воздуха до плюс 6 градусов.

Если ко всему подходить с юмором, то жизнь действительно становится проще. Об этом нам рассказала Ёлка в своем свежем хите, который мы послушали только что на Эко-радио. Проще, чего я и вам желаю. Будьте проще, и все будет прекрасно. Ну и, конечно, если вдруг вы настроены на нашу волну, то действительно мир вам будет улыбаться. Мари Крэмбрери, сегодня мой лучший день. Tones and Die, Dance Monkey, Женя Трофимов, самолеты. Эти и многие другие хиты ждут вас впереди. Ну а прямо сейчас Ханна Бойлин, Teardrop.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров.

Кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов, 400 граммов, всего 489 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
7: Сынок, да сколько можно?
6: Много!
7: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
8: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 70. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В интернете набирает популярность парень по имени Калу Путик. Он создает себе модные образы из того, что находит на свалках. Поношенная одежда в его руках превращается в комплекты, которые не уступают коллекциям с подиумов. Видео Калу собирают десятки и даже сотни миллионов просмотров. За несколько месяцев его аудитория достигла 3 миллионов подписчиков. Известные западные знаменитости предлагают ему совместные проекты. Вот так мусор превратился в золото. Великий зиккурат в Уре – это шумерский памятник, включенный в список ЮНЕСКО. Со временем его разрушает ветер и вода, ведь он стоит посреди открытой равнины. Правительство выделило на первый этап реставрации около 400 тысяч долларов. Работы продлятся до июля. Специалисты используют традиционные методы и местные материалы, чтобы не нарушить исторический облик. Археологи поясняют, что зиккурат особенно уязвим. Рядом нет ни деревьев, ни зданий, которые могли бы его защитить. Поэтому памятник нуждается в регулярной заботе, как и многие старые вещи, которые нам дороги. В Индии из-за дефицита алюминиевых банок и задержек в поставках стало сложно купить диетическую колу. Перебои связаны с перекрытием Ормузского пролива. На фоне дефицита в стране распространились мемы о скупке банок и коллекционировании напитка. Одновременно некоторые выставочные центры и магазины начали проводить арт-мероприятия, где банки диетической колы украшают стразами, используют для картин и дизайна одежды. Среди участников таких мероприятий – инфлюенсеры и любители напитка. Изображениями своих творений они делятся в социальных сетях. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Женя Трофимов, человек, который зарекомендовал себя как тот, кто умеет красиво излагать свои мысли и попадать своими текстами прямо в сердце. Женя Трофимов, «Самолеты», только что на Эко-радио. 19:28 в нашем городе. Всем здравствуйте, Саша Марина с вами, и до конца этого часа я буду рядом. Но далее с вами будет рядом музыка на 103FM. В этом часе Bruno Mars, I Just Might, звонки, обычный человек и многие другие. Ну а прямо сейчас слушаем Good Boys, Blind Spot.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
3: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле после четырехмесячной паузы возобновили строительство новой школы на Гальянке. Она возникла из-за необходимости изменить проект. Теперь, когда документацию исправили, подрядчик вернулся на объект и намерен наверстать отставание, чтобы сделать все в срок. Школу в микрорайоне Александровский с середины прошлого года возводит подрядчик из Екатеринбурга, компания «Строитель». Сейчас это самая масштабная стройка Нижнего Тагила. Ее стоимость более 2,5 миллиардов рублей. В объект вкладывают налоговые отчисления Евраза. По словам руководителя проекта Тимофея Панихина, сейчас бригады ведут работы на нулевом цикле, занимаются фундаментом, подвалом, инженерными сетями. Параллельно начинает обустройство второго этажа. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел выездное совещание по вопросу подготовки загородных оздоровительных лагерей к летней кампании. Особое внимание было уделено лагерям Антоновский и Изумрудный. В этом году на отдых в оздоровительные лагеря выйдут 8 тысяч тагильских школьников. В общей сложности всеми формами оздоровления будут охвачены 36 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации города. Первые смены пройдут с 1 по 10 июня. Государственные награды получили многодетные семьи Свердловской области. Почетное звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Алапаевска Ольге Гавриленко. Вместе с мужем она воспитывает 11 детей. Торжественную церемонию провел губернатор Свердловской области Денис Паслер. Также медали ордена «Родительская слава» вручили 5 многодетным семьям Свердловской области. Губернатор отметил ежедневный труд родителей, а детям посоветовал поблагодарить их за любовь и терпение. С 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3%, сообщили в пресс-службе социального фонда. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек и будет сделан автоматически без подачи заявлений. Повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Перерасчет коснется граждан, уже получающих накопительную пенсию. Кроме того, увеличение выплат затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым назначена срочная пенсионная выплата. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости НТ.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 10 до 18 градусов выше нуля.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в

0: 20.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.